славу Тебе воспевать, пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа.